0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: наши песни.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европа может платить за свою безопасность в евро. Или Латвия заплатит людьми. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрес Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству «Лето», что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещения капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Генпрокуратура оценит ответственность должностных лиц Дирекции безопасности дорожного движения в деле об утечке данных. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Следим за тем, как разворачиваются события на рижских дорогах в четверг, 20 августа. Ну что, по-прежнему летний трафик, в среднем по городу 2 балла. При этом около часа назад, как сообщила наша слушательница Оксана, на перекрестке Густава Земгала, Гатва и Брибас произошло ДТП. Крупные заторы как со стороны восточной магистрали, так и в направлении центра на Брибас и на прилегающий Структору. Это самое проблемное место в городе, и, надеемся, аварию скоро разберут. В остальном на дорогах достаточно свободно. На заторы от 5 минут собираются на самых важных и популярных направлениях, например, на улице Круспилс, на Ладгалы в сторону моста, на набережной Генерала Радзани в направлении центра и подрастает затор на Даугавгривас. А в районе перекрестка Слокас и Балденас также произошло ДТП. Однако существенных затруднений здесь не видно. Такова вкратце картина трафика на данный момент. Продолжаем движение только вперед и следим за знаками. Напомним, вчера на мосту Славу поменяли скоростной режим 70 на 50. Так что не разгоняйтесь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, легкого четверга и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

0: ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу сервис ЛВ. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Пробки в латвийской столице предсказуемо возрастают. С 8.30 до 9 утра всегда максимальная загруженность дорог. В предыдущей неделе она составляла 5 баллов. На данный момент на мониторе пока 4 и 21 более-менее существенный затор. Причем по городу нигде нет 10-минутных затруднений, за исключением перекрестка Густава Земгала, Гатва и Бриебас, где еще до 7 утра произошло ДТП. При этом на самой Бриебас в направлении центра пробка доходила до получаса, а со стороны восточной магистрали можно было оставить порядка 20 минут. В остальном в городе нормальная дорожная обстановка. Приходится притормаживать на улице Кишизера, на Лубанас перед Сахаровым в направлении моста Славу, на Деглова в центр, на Круспилс к перекрестку с Гранита, на участке Лелербас-Канцема. А также отметим пару небольших 5-минутных заторов на Карля Урманя, один классический перед Венебас-Гатве, второй со стороны Юрмалского шоссе из-за дорожных работ, не доезжая до автоматической заправки Виада. Напомним, что изменился скоростной режим на мосту Славу. Вместо 70 километров стало 50. Следите за знаками и не превышайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге до 2030 года хотят построить более 700 арендных квартир для специалистов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зейпник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры, об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы, возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений.
2: Про полицию.
1: После предпринятой в начале августа кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график. Стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
6: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Подводим итоги утреннего часа пик в латвийской столице. Заезд на трудовые места состоялся. Максимальный уровень трафика перед 9 часами составил 4 балла и 21 затор наблюдался. Наибольшие трудности вызвала авария на перекрестке Густава Земгалагатва и Брейбас, где до сих пор остаются заторы как со стороны восточной магистрали, так и на Брейбас в направлении центра. В остальном дорожная обстановка была и остается вполне благоприятной. А на мониторе уже появилась тройка, то есть стало еще легче передвигаться по магистралям и улицам латвийской столицы. Обратим внимание на свежую сводку госполиции за вчерашнюю среду. Минувшие сутки прошли относительно спокойно и было зарегистрировано лишь 65 ДТП, что по нынешним временам совсем немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. И здесь что-то не так, друзья, потому что это теперь самый опасный вид транспорта. Патрульные составили 78 протоколов, поймали 3 нетрезвых за рулем, 1 в легкой степени, он пошел по административке, 2 по уголовной статье и у обоих авто конфискованы. На этом о трафике почти все. Меня зовут Владимир Тин, а в завершении выпуска нас ждет полезная инфо от Алексея Николаева.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Вестора проспект, уже под присмотром бездушной треноги. Так что не гоните, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах, хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые 2 товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке.

0: ж вообще, блин?
1: А ты ушла.
0: И ты ушла и не сказала, я скоро вернусь. Чё же ты делаешь, Люсь? Как же я буду один?
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рос. 88,6 FM.
6: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
7: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
8: Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
8: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка.

0: 75 граммы 99 центы. Максима.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио «Рокс». Латвия.

0: над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Reklāma. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

хвинки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь

0: Когда идет дождь.
1: Это радио, детка. Радио «Рокс».

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: пятое. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 Балтике до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM. Давай!

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЦСУ начало публиковать список предприятий, ведущих внешнюю торговлю с Россией и Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центральное статистическое управление с четверга начинает раз в месяц публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, или импортируют товары из этих стран. Публикация такого списка предприятий предусмотрена принятыми Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно решению Сейма, на эту информацию не распространяется установленное законом о налогах и пошлинах ограничение конфиденциальности. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Grindex, Lauma Fabrics, Оленский химический завод BioLars, Olfa и другие. В Grindex указали, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского Союза, Северной Америки и других международных рынках. Переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.
3: Про полицию.
1: Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтенского края, при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
6: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Куда бы мы сейчас ни поехали, по всем важным и основным направлениям черти города уже собираются заторы и пробки. Дело в том, что еще к 4 часам на мониторе была пятерка, к этой минуте все 6 баллов. И это не сулит ничего хорошего для сегодняшнего вечернего разъезда. Благо, сегодня без существенных осадков по прогнозу. Ну а мы послушаем сообщение от нашего слушателя и водителя Павла.
2: Приветствую на кольце около Рига Плазы. В серединном ряду фура остановилась, сейчас уже плотненькое движение собирается. Если не уберется, то, думаю, в ближайшее время там будет жесткая пробка.
1: Спасибо Павлу, он это инфо прислал в 16 часов, и, возможно, фуру к этой минуте уже убрали. Во всяком случае, на это надеемся. Но, в общем и целом, обстановка уже довольно сложная. На Карле Ульмане заторы в обоих направлениях, сложно вокруг моста Славу, на Педро затор к кругу превышает 10 минут. Отметим, примерно столько же можно оставить на Густава Земгала-Гатве перед Бриево в сторону Восточной магистрали. В завершении выпуска послушаем сообщение от автоледи Кристины. Пару часов назад она его прислала, но, скорее всего, оно еще актуально. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
3: Здравствуйте. Даю информацию. Проспект Вестеру. Если ехать из центра, стоит фоторадар. Фиксируют скорость. Желаю хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов времени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности Air Baltic. Нет других вариантов, кроме как первого, подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на электронный адрес доставлено новое сообщение. Госагентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике электронного адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на электронный адрес пришло новое сообщение.
2: Про погоду.
1: В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На ковре-вертолете вместе с Агатой Кристи мы влетели в новый час на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тим, всем позитива, добра и бобра. У нас стартовал вечерний экшен «Рок жив», а начнем с события. В этот день, в 2005-м, на Гэри-стрит в Дублине у входа в паб «Брюссель» была установлена бронзовая статуя в полный рост лидера, вокалиста и бас-гитариста группы «Thin Lizzy» Фила Лайната. Открытие памятника было приурочено к дню рождения Фила. Сегодня ему могло бы исполниться 77. Однако его сердце не выдержало, он отправился в лучший мир в расцвете сил и таланта в 36. Виной тому стал классический коктейль рокера, секс, алкоголь, запрещенка и рок-н-ролл. Мы же послушаем трек «Don't Believe a Word», «Не верь словам». И это было первое, что я услышал от этой шикарной группы. Здесь мы слышим фирменное сочетание жесткого рифа и гармонизированных гитар «Thin Lizzy». И, конечно, голос Фила Лайната, который не спутаешь ни с кем. И он звучит на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: На Radio Rocks уже звучат осенние мотивы от группы 7B, однако лето у нас еще в самом разгаре, разумеется, по латвийским понятиям. Далее о трафике и дорожной обстановке в столице поговорим в автомониторе, а затем продолжим под огненные хиты Radio Rocks. На очереди Led Zeppelin, Пикник, Юта и Черный обелиск с треком «Другие герои». Через пару минут.
1: Автомонитор на Radio Rocks.
0: Продолжаем следить за тем, как меняется дорожная обстановка в латвийской столице. За полчаса трафик стал сложнее и увеличился с 6 до 8 баллов. Красные заторы и бордовые пробки раскинулись по всем основным и популярным направлениям. Про все не расскажем, но обратим внимание на самые проблемные места в данный момент. Это улица Педруэс по направлению к мосту Славу. С обеих сторон заторы на Густава Земгалагатва перед Бриебас. В Чекуркалнсе серьезно тормозит Круста Базницас, а также улица Вискалю. В центре плотно на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка с Мелнсела. И на Карля Ульманя Гатва образовались пробочки в обоих направлениях. А что здесь на Дрейлинском кольце? Похоже, ДТП. И со стороны улицы Юглас пробка уже превышает 20 минут. Со стороны Деглова до 15 минут. Что касается аварий, в часы пик в них лучше не попадать, пока к вам приедут, вечер закончится. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин, всем желаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Пока точно не знаю, но проблема на Вестора проспекте. Все стоит в сторону Вецмилгрависа. Скорее всего, авария где-то за мостом. Все очень плотненько и печально.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: на Радио Рокс пикник с треком «Вечер», и он уже надвигается. Мы же продолжаем под девизом «Рок жил, рок жив, рок будет жить». Дело в том, что сегодня еще одна дата планетарного масштаба – 78-й Happy Birthday Роберта Планта, фронтмена и вокалиста Led Zeppelin. После распада группы он начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и по сей день. Мы отметим дату музыкально, послушаем рок-н-ролл из 4-го альбома «Цепелинов», его еще называют «Зосо». Только официально продажи релиза приближаются к 40 миллионам, это делает его самым коммерчески успешным альбомом в истории группы и одним из самых продаваемых в мире. «Stairway to Heaven» или «Лестница в небо» стала одной из самых популярных композиций в истории музыки, но слушать мы будем трек, который начинается словами «Давно я не отрывался под рок-н-ролл». Итак, в честь днюхи Роберта Антоновича Планта, Led Zeppelin в лучшем виде на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: на Радио Рокс знаки с треком «Все напрасно». Но, как мы знаем, в жизни ничего не бывает зря, и мы в этом сейчас убедимся. 20 августа, 79 лет назад, на свет появился Джеймс Панков, впоследствии один из основателей джаз-роковой банды «Чикаго». Человек, который во многом сформировал фирменное звучание этой группы. Джеймс не просто тромбонист, он был главным аранжировщиком духовой секции Чикаго и автором-сочинителем. Правда, «If You Leave Me Now», которую будем по этому поводу слушать, написал басист и вокалист Питер Сетера. Стезоточивая баллада в 76-м стала для Чикаго первым хитом номер один в горячей сотне Билборд. В 2016-м группа была включена в зал славы рок-н-ролла во многом благодаря успеху этой композиции. Достаточно сказать, что издание Cashbox назвало трек «Если ты сейчас уйдешь» превосходной балладой с богато окрашенным инструментальным сопровождением и великолепным вокалом. И все это мы сейчас услышим и насладимся на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: к вашим любимым кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Йока.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 9 миллионов евро. Далее.

0: Об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3 356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 487 тысяч евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 миллион 483 тысячи евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12 301 случай мошенничества на общую сумму 12 миллионов 442 тысячи евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 миллиона 400 тысяч евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля или даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс Ума Турман с треком «Ты далеко». Ну а мы вспомним, что 20 августа 89-го группа «Парк Горького» выпустила дебютный альбом «Горки Парк». Релиз был американским, поднялся до 80-го места альбомного чарта, а трек «Бэнк» занял 10-е место в горячей сотне «Билборд». Успех был неслыханным для советской группы, но надо сказать, что музыканты были классными. Это вокалист Николай Носков, гитарист и клавишник Алексей Белов, бас-гитарист Александр Меньков, он же Биг Саша и он же Маршал. Ян Яненков на гитаре и акустической гитаре, а также Литл Саша, это Александр Львов на ударных. Добавим, что успеху способствовал звездный канадский продюсер Брюс Ферберн, работавший с Aerosmith, Bon Jovi и другими мировыми величинами. В общем, событие так событие. И мы слушаем ударный трек «Бэнк» от «Парка Горького» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Если можешь прости.
1: Если хочешь, кончай.
2: Чиша компания подвезли нас на дополнительном 38-м к автомонитору. Все верно, это было предвидение современной мобильности. Приехал на поезде, пересел на общественный транспорт. После дорожной сводки вновь зажжем под огненные хиты. На очереди группы NEC, Casual, Кукрыниксы, а также пилот с треком «Рок». Просто рок. Через пару минут.
3: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Неустойчивая погода в августе, и это на себе ощущают наши автомобилисты. В некоторых районах города прошел дождь, благо большая часть водителей уже проехала куда нужно. Однако час пик еще не завершился, и определенные трудности на самых востребованных направлениях остаются. В частности, на улице Педруэс по направлению к мосту Славу, на Бреева с Гатвой в сторону Югла и выезда на Видземское шоссе. В центре сложнее всего на Лачплиша, а в Пардаугове на Карля Ульменя Гатве в обоих направлениях. Обратим внимание на сводку госполиции за вчерашнюю среду. Здесь есть несколько примечательных моментов. В частности, неожиданно низкий показатель ДТП – 65. По нынешним временам это немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. Как выясняется, по травматичности это самый опасный вид транспорта в городе. Патрульные не скучали, составили 78 протоколов и поймали троих нетрезвых за рулем. Один был в легкой степени, он отделался административным наказанием, на двоих заведены уголовные дела. Автомобили конфискованы. Приняли к сведению, бережем себя и уважаем других участников дорожного движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаем не скучать в заторах.
4: И приятного вечера в компании любимого радио.
3: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Та і граю рок.
1: В чому сила? Сила в музиці. Радіо Рокс.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: На радио Rock Schedule старика мы сделай тише, а мы поступим наоборот и прибавим газку. Дело в том, что сегодня отличился Дуг Фигер, вокалист и ритм-гитарист американской группы The Neck, что можно перевести как особое умение или сноровка делать что-то очень хорошо. Но мы вернемся к нашему герою. Дуг Фигер родился 20 августа в Детройте, сегодня ему стукнуло 74, а в 79-м он вместе с коллегой по группе Бёртом Авера написал один из самых громких хитов конца 70-х «Май Шерона». Трек возглавил песенный чарт Билборд, оставался на первом месте 6 недель, а история названия довольно любопытная. Шарона Альперин, девушка, которая вдохновила Фигера на песню, действительно существовала. Более того, она появилась на обложке сингла. Отношения продолжались несколько лет, хотя в итоге они так и не поженились. Что интересно, The Neck так и остались группой одного хита. Все остальное рядом, как говорится, не стояло. Всего было выпущено 6 альбомов, последний из которых датирован 2001 годом. Но «Май Шерона» — это бомба, трек «Что надо», и мы его послушаем по случаю праздника на улице Дуга Фигера. Прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс» вечно молодой и смысловые галлюцинации. Ну а победную точку в вечернем экшене «Рок жив» на сегодня поставит Фред Дёрст. Он тоже с сегодняшнего дня, ему стало 56 годков. Вокалист, фронтмен и один из основателей «Лимп Бискит», группа, которая в конце 90-х стала одним из главных символов американского нью-металла и рэп-рока. Дёрст отличался не только агрессивной манерой исполнения, но и настоящим талантом шоумена. Красная кепка, мешковатая одежда и фирменная энергия уже давно стали частью образа Limp Bizkit. Но слушать мы будем другую сторону Фреда, его, так сказать, альтер-эго, потому что это будет кавер на замечательную балладу группы The Who «Behind Blue Eyes» или «За этими голубыми глазами». Здесь Limp Bizkit отказались от привычной агрессии, а Фред поет про одиночество и внутреннюю боль героя. Вот на этом красивом треке мы простимся, друзья, до завтра. С вами был Владимир Тин. Всем позитива, добра и бобра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Любить.
1: Reklāma.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
4: Люди ночами.
1: Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто спит?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.
2: За столом сидели.

остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: Остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерки и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможные кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.